0: bit.
1: Радіо 100. Радіо 100. 100% комфорта.

0: Ігровий бестселер на Радіо 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК «Яхем».
2: Новые грани города – это элитно-сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК «Яхе». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 9653. Присоединяйся к своим. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: «Приезжай ко мне на новоселье! Барбекю будет! Потом по парку пройдемся!»
3: «Неужели дом построил?»
2: «Все проще! Таунхаус в твоей привилегии купил! Ну это как дом, только удобнее! У меня и участок, и парк частный, и терраса большая, а еще дети сами в школу пешком будут ходить!»
3: «Где, говоришь?»
2: «Таунхаусы в твоей привилегии! Записывай номер 351-210-50-50!» ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: «Люкс Тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антона Образцов. Здравствуйте. В Челябинской области ввели штрафы за купание детей без присмотра. Родителям грозит предупреждение или штраф до 3000 рублей. Если ребенку меньше 7 лет и он купается без спасательного жилета или нагрудника, наказание такое же. Для должностных лиц до 5000 рублей составит штраф. А законопроект внесла прокуратура области. Составлять протоколы будут административные комиссии муниципалитетов. В поселке Новосинеглазово завершилось строительство путепровода через железнодорожные пути. Глава региона Алексей Текслер посетил новый объект и проверил ход работ. Протяженность путепровода более 90 метров. Проектом предусмотрено две полосы движения шириной 3,5 метра каждая, тротуары, наружное освещение, газоны и барьерное ограждение. С вводом объекта в эксплуатацию проблема пробок и разрывов движения будет решена окончательно. В регионе дали старт новому сезону конкурса «Уральский батыр». Событие посвящено году единства народов России. Очная часть конкурса пройдет с 13 по 17 июля в учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в Чебаркуле. Южноуральцы от 12 до 17 лет попробуют свои силы в 18 дисциплинах. С помощью разных активностей участникам покажут не только основы спортивных состязаний, но и ознакомят с традиционными забавами, а также дадут возможность проявить творческие навыки. О погоде. В Челябинске сегодня облачно с прояснением. Ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. В Челябинской области утвердили новые награды для волонтеров и спасателей. Инициатива принадлежит губернатору Алексею Текслеру. Соответствующие изменения в закон о наградах приняли депутаты регионального парламента. Знак «Доброволец» Челябинской области будет вручаться волонтерам за заслуги в добровольческой деятельности. Почетное звание «Заслуженный спасатель» Челябинской области присвоят работникам аварийно-спасательных служб и формирований. Его будут вручать за заслуги в спасении людей, ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, а также за пропаганду знаний в области защиты населения. Проект «Социальный архитектор» определил лучших среди общественных деятелей и организаций, которые занимались реализацией значимых для общества инициатив за последние недели. Среди них Агентство развития креативных индустрий региона и его идейный вдохновитель Ирина Текслер. Звание «Социального архитектора» присвоили за масштабную работу команды по развитию локальной идентичности через моду и искусство, а также за проведение Третьей Парижской недели моды. В Челябинске на неделю ограничат движение по улице Российская. С 8 утра 3 июля до 17 часов 10 июля проезд закроют сразу по двум полосам. Ограничение будет действовать в районе пересечения с улицей Лобкова по направлению к проспекту Победы. Объезжать участок придется по встречке. О погоде. В Челябинске сегодня облачно с прояснением. Ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Смотрите в прямой трансляции ОТВ. Грандиозный фестиваль классической музыки под открытым небом «Курчатов Фест» 9 и 10 июля в 20:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 6 лет.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Warner Brothers выпустит хоррор о сиреноголовом. Сценарий напишет автор «Орудий» Зак Крегер. И Робби Уильямс спел с уличным музыкантом в Севилье. Студия Warner Brothers выпустит хоррор о сиреноголовом персонаже, который придумал канадский художник Тревор Хендерсон. Сценарий фильма напишет автор «Орудий» Зак Крегер, сообщил Голливуд Репорта. В проекте поучаствует также сценарист Брайан Даффилд. Он станет постановщиком картины. Крегер же выступит продюсером. Сиреноголовый – жуткое 12-метровое гуманоидное существо, чья фигура напоминает вытянутый непропорциональный скелет. Вместо головы у него столб с закрепленными сиренами, которые издают пугающие громкие звуки. Сиреноголовый опасен. Он заманивает заплутавших в лесу путников и охотится на животных. Warner Brothers выиграл право на создание фильма по мотивам вирусной хоррор-легенды в напряженной борьбе. На проект претендовали также Sony, Universal, Paramount и Disney, 20th Century Studios. Тревор Хендерсон создал сиреноголового в 2018 году. Персонаж вскоре разлетелся по интернету, породив YouTube-мультфильмы, короткометражки, видеоигры, многочисленные фанатские теории и коллекции мерча.
0: Exclusive News.
1: Робби Уильямс дал неожиданный мини-концерт в испанской Севилье. Гуляя по центру города, он встретил уличного музыканта с гитарой и решил к нему присоединиться. Уильямс вместе с немногочисленными прохожими исполнил балладу «Angels» со своего дебютного альбома 1997 года. Некоторые случайные зрители проходили мимо, не придав моменту особого значения, в то время как другие останавливались, подпевали и снимали происходящее на телефон. В конце импровизированного концерта британский певец попрощался с аудиторией и продолжил прогулку. В Севилью Уильямс приехал, чтобы выступить на фестивале «Эконика Санта-Лючия Севилла Фест». В январе у него вышел новый альбом «Бритпоп», который стал его 16-й пластинкой, возглавившей британский национальный чарт. По числу альбомов номер один в Великобритании артист обогнал группу «Битлз».
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Мировые шедевры на Радио 100.
1: Программа для слушателей старше 12 лет.
2: «Крик» — серия картин норвежского художника-экспрессиониста Эдварда Мунка. Они были созданы в промежутке между 1893 и 1910 годами. На них мастер изобразил кричащую в отчаянии человеческую фигуру на фоне кроваво-красного неба и крайне обобщенного пейзажа. Фигура кричащего примитизирована до такой степени, что напоминает скелет или эмбрион. Волнообразные линии пейзажа будто эхо повторяют закругленные контуры головы и широко раскрытого рта. Негативная эмоция субъекта таким образом подминает под себя окружающий мир, приобретая вселенский размах. Но, возможно, и обратное прочтение. Человек агонизирует по поводу раздающегося отовсюду, как выразился сам художник, крика природы. Крик, как эмблема экспрессионизма, служит своего рода прелюдией к искусству 20 века, предвещая ключевые для модернизма темы одиночества, отчаяния и отчуждения. Мунк создал 4 версии произведения, используя различные техники. В Национальном музее Норвегии выставлена наиболее знаменитая, вторая по счету версия, она написана маслом. «Крик» стал поистине иконическим образом и шедевром художественного искусства экспрессионистов.
0: Мировые шедевры на Радио 100.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая, а еще деньги.

0: Дети сами в школу пешком будут ходить.
1: Где, говоришь?
0: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик привилегий 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Люкс Тайм.

And it happens that I take a walk outside just to get

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Владимир Зеленский предложил Евросоюзу изменить статус украинских беженцев с целью выдворения нелегальных мигрантов на родину для возможной отправки на фронт. В настоящее время Евросоюз обсуждает пересмотр правил временной защиты для граждан Украины. По данным европейских СМИ, еврокомиссар по внутренним делам Магнус Брунер предложил ограничить предоставление статуса тем украинцам, которые попадают под мобилизационные обязательства в своей стране. Решение может быть принято большинством голосов в Совете Евросоюза. Миллионы украинских граждан, включая трудоспособных мужчин, находятся в странах Европы. Окончательное решение пока не принято. Британские парламентарии потребовали запретить мультфильм «Маша и медведь», ссылаясь на риски завуалированной российской пропаганды. Их обеспокоенность вызывают эпизоды, где персонаж Маши изображена с советской военной символикой, такой как форма и головные уборы, напоминающие танковый шлемофон и фуражку пограничников Народного комиссариата внутренних дел. По мнению депутатов, это способствует нормализации советской военной иконографии для мировой детской аудитории через стриминговые платформы, что поднимает вопросы информационной безопасности. В новое обновленное издание учебника истории для 11 классов, подготовленное под редакцией Владимира Мединского и Анатолия Таркунова, включена информация об организованных Киевом терактах на территории России. В частности, упоминаются убийства журналистов Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, а также покушение на писателя Захара Прилепина. Авторы учебника подчеркивают, что подобные попытки запугать россиян обречены на провал, обращаясь к старшеклассникам со словами: «Нас не запугать, вы уже взрослые, уважаемые старшеклассники». Александр Овечкин, являющийся рекордсменом Национальной хоккейной лиги по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах, продлил свой контракт с Вашингтоном Кэпиталс. Новое соглашение рассчитано еще на один год, до 2027 года. Финансовые условия контракта включают зарплату в 1 миллион долларов, подписной бонус в размере 3 миллионов долларов, а также дополнительный бонус почти в 5 миллионов долларов, который будет выплачен при условии участия хоккеиста минимум в 10 играх. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснением. Ожидается кратковременный дождь и возможная гроза. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 24 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Кавервилл на Радио 100. Радио 100. Красивое начало дня.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Билли Аугуст снимет байопик о Джорджо Армани, и Владимир Пресняков с Леонидом Агутиным устроили концерт на борту самолета. Билли Аугуст назначен режиссером фильма «Армани. Король моды», полнометражного байопика о покойном гиганте модной индустрии. Об этом сообщает Deadline. Аугуст – датский режиссер, двукратный обладатель «Золотой пальмовой ветви» Канн за фильм «Пеле завоеватель» 1988 года и «За благие намерения», которые вышли в 1992. «Пеле завоеватель» также принес Аугусту «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке. Среди других его известных работ – сериал «Граф Монте-Кристо», фильмы «Отверженные» и «Дом духов». Этот фильм не просто история культового дизайнера. Это история человека, чье творчество стало частью культурной идентичности Италии. Еще влияние простирается далеко за пределы моды. Мы хотели найти режиссера, способного почтить это наследие с чуткостью, умом и кинематографической красотой, отметил Ировалина. В январе Deadline назвал режиссером и сценаристом байопика Бобби Мореско, известного по сценарию к фильму «Столкновение». Теперь же за Мореско осталась только сценарная часть.
0: Exclusive News.
1: Владимир Пресняков дал концерт на борту самолета, который следовал из Москвы в Сочи. Это произошло 1 июля. Сообщение обнародовало в официальных аккаунтах в социальных сетях компания «Аэрофлот». В сообщении говорилось, что для пассажиров прозвучали сольные хиты и дуэты с Леонидом Агутиным. И, судя по выложенным фрагментам, артист исполнил песни стюардесса по имени Жанна и «Все нормально у хулигана», а вместе с другом и коллегой Леонидом Агутиным «Аэропорты». Леониду и Владимиру активно подпевали члены экипажа и пассажиры. Данная акция стала своеобразной рекламной кампанией фестиваля «Агутинс», который проходит в Сочи с 1 по 11 июля.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Смотрите в прямой трансляции ОТВ. Грандиозный фестиваль классической музыки под открытым небом «Курчатов Фест» 9 и 10 июля в 20:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 6 лет.
2: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: дома хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте, с вами дизайнер интерьера Марина Кутепова. Сегодня хочу поговорить с вами о том, что делать с люстрами в современном интерьере. Раньше люстры использовались в интерьерах, символизируя роскошь. Она висела, как правило, в центре пространства, показывая высоту потолков. Но большинство квартир и домов в современном мире имеют не самые высокие потолки. Люстра под потолком, как правило, небольшого размера, усугубляет пропорции и дает неуютное освещение. Именно поэтому в большинстве случаев мы сейчас видим встроенный свет. Но если все-таки мы любим люстры, что же с ними делать в таких пространствах? Вот несколько прекрасных возможностей, когда мы можем повесить люстру, не испортив интерьер. Первое. Повесить люстру над столом, при этом опустить нижний край достаточно низко. 1,40 м или 1,60 м от пола. Это выглядит очень эффектно и дает ощущение более высоких потолков. При этом низко висящая люстра не слепит сидящему за столом и заливает светом всю столешницу. Второе место, где мы можем позволить себе люстру, это изножье кровати. Пространство, в котором мы никогда не ходим, и поэтому оно дает возможность повесить люстру достаточно низко. Светильник в этом месте будет смотреться уютно и красиво. Важно отметить, что когда монтируют светильники, мебель еще не стоит. И всегда кажется, что люстра висит слишком низко, из-за того, что пространство пустое. Но поверьте, в финальной версии это будет смотреться потрясающе. Третий вариант, где мы можем использовать такой светильник – прихожая или санузел. Очень эффектно выглядит небольшая люстра в таких помещениях. А вот в пространстве гостиной при низком потолке я бы не стала вешать люстру вообще, по центру ни в коем случае. Поэтому важно найти те зоны, в которых можно опустить подвесные светильники и люстры ниже. Но если у вас высокие потолки, вешайте люстры смело, где хотите. И помните, дома хорошо, когда он создан с душой.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Сегодня, 3 июля, госавтоинспекция отмечает 90-летие со дня основания, неизменно выполняя задачи по обеспечению безопасности на дорогах и снижению аварийности. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подчеркнул особое внимание региона к комфорту и спокойствию участников дорожного движения, отметив масштабные работы по обновлению транспортной инфраструктуры и активное применение цифровых решений. В этом году в области планируют отремонтировать около 700 километров дороги, построить или реконструировать почти 10 километров, а также установить 800 светильников. Текслер поблагодарил сотрудников ГАИ за их профессионализм и пожелал дальнейших успехов. В Челябинской области стартовали ежегодные Расулевские чтения 2026, посвященные роли ислама в истории России, укреплению межрелигиозного мира и сохранению традиционных ценностей. Масштабная конференция открылась третьим молодежным межрелигиозным форумом «Урал. Территория мира и согласия» в Челябинской области Универсальной научной библиотеке. Участники форума обсудили национальные традиции воспитания, формирование гражданской идентичности и роль молодежных инициатив в сохранении культурного кода народов России. Основная программа Расулевских чтений пройдет сегодня, 3 июля, в Троицке. Челябинские защитники Отечества продемонстрировали выдающиеся результаты на легкоатлетических соревнованиях в рамках второго Кубка полпреда президента Российской Федерации, прошедших 2 июля. Они не только оказались самыми быстрыми в эстафете, но и добавили в копилку региона 13 индивидуальных медалей. Золото в беге на 100 метров завоевали Александр Новокрещинов и Евгений Феоктистов, а также Александр Абрамов на дистанции в 200 метров. Спортсмены удачно выступили и в прыжках в длину. Этот успех дополняет предыдущие достижения, включая 4 золотые медали в стрельбе из лука. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснением. Ожидается кратковременный дождь и возможная гроза. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 24 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на радио 100.
1: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот, мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится, мать порядок, папа цирк, мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай, мама любит, папа учит, мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Warner Brothers выпустит хоррор о сиреноголовом. Сценарий напишет автор «Орудий» Зак Крегер. И Робби Уильямс спел с уличным музыкантом в Севилье. Студия Warner Brothers выпустит хоррор о сиреноголовом персонаже, который придумал канадский художник Тревор Хендерсон. Сценарий фильма напишет автор «Орудий» Зак Крегер, сообщил Голливуд Репорта. В проекте поучаствует также сценарист Брайан Даффилд. Он станет постановщиком картины. Крегер же выступит продюсером. Сиреноголовый – жуткое 12-метровое гуманоидное существо, чья фигура напоминает вытянутый непропорциональный скелет. Вместо головы у него столб с закрепленными сиренами, которые издают пугающие громкие звуки. Сиреноголовый опасен. Он заманивает заплутавших в лесу путников и охотится на животных. Warner Brothers выиграл право на создание фильма по мотивам вирусной хоррор-легенды в напряженной борьбе. На проект претендовали также Sony, Universal, Paramount и Disney 20th Century Studios. Тревор Хендерсон создал сиреноголового в 2018 году. Персонаж вскоре разлетелся по интернету, породив YouTube-мультфильмы, короткометражки, видеоигры, многочисленные фанатские теории и коллекции мерча.
0: Exclusive News.
1: Робби Уильямс дал неожиданный мини-концерт в испанской Севилье. Гуляя по центру города, он встретил уличного музыканта с гитарой и решил к нему присоединиться. Уильямс вместе с немногочисленными прохожими исполнил балладу «Angels» со своего дебютного альбома 1997 года. Некоторые случайные зрители проходили мимо, не придав моменту особого значения, в то время как другие останавливались, подпевали и снимали происходящее на телефон. В конце импровизированного концерта британский певец попрощался с аудиторией и продолжил прогулку. Севилью Уильямс приехал, чтобы выступить на фестивале «Иконика Санта-Лючия Севилла Фест». В январе у него вышел новый альбом «Бритпоп», который стал его 16-й пластинкой, возглавившей британский национальный чарт. По числу альбомов номер один в Великобритании артист обогнал группу «Битлз».
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Культурный код на Радио 100. Лица старше 12 лет.
1: Режиссерская лаборатория «Контур» — это цикл лабораторий, в которых молодые режиссеры из разных городов проводят театральные эксперименты. За 5 сезонов лаборатория успела исследовать темы Великой Отечественной войны, советской детской литературы, современной драматургии, сказок и комедии. В этом году исследования посвятят мировой литературе. В гостях студии «Радио 100» главный режиссер молодежного театра Иван Миневцев. Иван Сергеевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Первая лаборатория «Контур» появилась в 2020 году и была посвящена 75-летию Великой Отечественной войне. Как вообще возникла идея создания вот этой лаборатории «Контур» и запрос на такой формат театрального мероприятия, он появился у театра, у режиссеров или у самих зрителей?
2: Вообще лабораторный процесс в России идет уже достаточно долго. Ему уже лет 30, наверное, может быть, чуть меньше, может быть, 25. Когда я пришел в театр, стал главным режиссером в 2019 году, сразу стало понятно, что мы такие такие форматы, такие события будем проводить, потому что это история, которая занимает, покрывает сразу несколько задач. Первая задача, конечно же, это знакомство с режиссерами, потому что всегда провинциальный театр, региональный театр нуждается в том, чтобы режиссеры постоянно менялись, чтобы приезжали новые, те, кому есть что сказать, не обязательно молодые, да, это могут быть и режиссеры поопытнее, и постарше, и это могут быть и совсем студенты, только что там, да, закончили театральные вузы. И вторая задача – это, конечно же, приобретение для театра, для репертуара нового материала. И изучение нового материала на предмет, возможность постановки, что, как не лаборатория, может взять на себя такую функцию. И поэтому лаборатория, вот, допустим, в 2020 году, да, мы изучали тему войны, что это такое, как сегодня об этом можно говорить, какими словами, каким языком, театральным в том числе. И каждый раз это новая тема. И мы уже много тем прошли, это была и современная драматургия, которая была самая успешная, на самом деле, да, у нас 2 спектакля вошло в репертуар по современной драматургии, другие русской. В том году контркомедии, сказки. В общем, каждый год берется тема, которая исследуется, именно поэтому это лаборатория. И мы понимаем, что нам из этого нужно, что нам из этого не нужно, каким языком мы говорим, каким мы не говорим. Зрители это смотрят, обсуждают и понимают. Это не только театр, но и непосредственно зритель оценивает, да, все это.
1: Вот вы сказали, что это новый взгляд, новые спектакли, режиссеры разные, новые. Вот как проходит сам процесс отбора режиссера? Почему вы выбираете тех или иных?
2: Смотрите, он по-разному может проходить, но сейчас вот уже пару лет или даже 3 года, наверное, мы делаем открытый прием заявок. Режиссеры со всей страны присылают на эту тему свои экспликации. Экспликация – это такая краткая характеристика или краткое описание идеи. И мы внутри театра, исходя из этих заявок, то, что нам больше понравилось, она не обязательно должна быть наиболее разработанная, она должна быть наиболее внятная. В голове у того человека, который это читает, уже состоялся какой-то спектакль. И мы читаем эти заявки, наиболее понравившиеся участвуют в лаборатории. Но это не единственный способ, конечно. Поначалу мы приглашали наиболее интересных для нас режиссеров. То есть, как мне казалось, что, ага, вот этот вот режиссер, он сейчас идет на какой-то взлет, у него появляется много хороших спектаклей, там, в Москве или в Санкт-Петербурге или еще где-то. И мы его зовем на лабораторию, чтобы он попробовал у нас свои силы. Потому что, допустим, работа с труппой, то есть работа с артистами нашими, это тоже имеет большое значение. Да? Бывает такое, что труппа, артисты могут и не принять режиссера. Не поймут, на каком языке он говорит, что он хочет. И такие случаи тоже были. В основном это, конечно, всегда работы интересные, любопытные. Театральные критики приезжают, обсуждают. И, конечно же, не всегда то, что мы видим в заявках, соответствует тому, что мы потом видим в реальности как результат. И ничего страшного. Оно на это и лаборатория, да? Это не математика, это...
1: Эксперимент.
2: Эксперимент, да-да-да. В чистом виде мы даем абсолютную свободу. Ну, понятно, что есть текст, и в рамках этого текста, пожалуйста, делай, что хочешь, да? Для режиссеров это тоже важный опыт, потому что за какой-то короткий период, вот я всегда говорю, мне кажется, это важно подчеркнуть, что это такая потоковая режиссура. То есть, да, готовиться к лабораториям вообще не обязательно. Нужно услышать себя, услышать артиста, услышать, как звучит город, как звучит театр, как может звучать местный зритель, предположить. В общем, это такая тонкая работа, на самом деле. Работа, которая позволяет тебе подняться немного над текстом и, возможно, над собой даже, да, над своими штампами за этот короткий период. Ну, то есть войти, так скажем, в состояние потока, вот это вот и есть лаборатория. И когда одна из команд входит, то тогда сразу возникает театр, и возникает какая-то магия, да, несмотря на то, что там неделя на репетиции у них. Ну, допустим, в прошлой лаборатории «Контур комедии» один был эскиз, очень хороший. Андрей Хисамиев поставил, как построился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Отличная работа, 40 минут. Понятно, что она не станет репертуарным спектаклем. Вроде как слишком мало, мало, да? Да, места, да, для репертуарного спектакля там развернуться. Но мы его позвали на следующую постановку. И вот так вот, когда открывается режиссер, это всегда приятно, это видно, это клево. Вот возникает магия. И вот как бы вроде бы лаборатория и состоялась, если есть один эскиз такой.
1: Шестой сезон «Контур мировой литературы». Как вообще вот эти темы вы выбираете на каждый сезон? Какие направления?
2: Тут тоже есть несколько как бы факторов. Первый фактор — это, конечно, определенные цели репертуара. Сейчас по понятным причинам у нас преобладает в большинстве своем русская классика или современная русская литература. Лаборатория — это всегда такое пространство, где ты можешь что-то попробовать и понять, а это сегодня работает или нет. Работа с классическими зарубежными авторами, она сейчас кажется наиболее нам интересной, важной для репертуара в первую очередь, потому что у нас нет, да, у нас нет ни Ибсена, тем более Эмиля Золя. Посмотрим, как это сегодня звучит. Посмотрим вообще, как это можно делать, как это нужно делать, как это должно отражаться в нас, да, в наших сердцах, там, в наших душах. Как из этого создать, из Юджина Анила создать современный спектакль, чтобы он был понятен. Темы разные были, да, как вы уже успели заметить, и про Великую Отечественную войну говорили. Пытались сделать сказки, просто детские сказки. В том году мы изучали комедию. И иногда так бывает, что какая-то литература вот вдруг неожиданно очень актуально звучит. Вот прям думаешь, боже, такая пьеса или роман, где же это было?
1: Почему? Типа 100-летней давности, а звучит современно.
2: Да, да, да. Угу. А звучит, как будто написано сегодня. Угу. Вот посмотрим, как будет звучать зарубежная классика, там, Золя тот же самый.
1: Шестой сезон «Лаборатории» стартовал 29 июня. Что уже случилось и какие общие впечатления есть у вас, как у главного режиссера? И вот что еще можно успеть посетить 4 и 5 июля? Какие эскизы посмотреть?
2: Ну, пока еще результатов никаких нет, мы только начали. Пока мне любопытно, как режиссеры входят в пространство театра. У нас в этом году два приезжих всего режиссера из Москвы, Василий Буткевич, из Архангельска, Филипп Шкаев. Двое местных. Дмитрий Писарев, уже известный челябинскому зрителю режиссер, поставивший не один успешный спектакль в Челябинске. И Рамилька Гарманов, это молодой режиссер, он закончил ЕГТИ, тоже из Челябинска. И пока интересно, как они входят. То есть пока вот кто делает Юджина Онила, он нашел новое место в театре. Он сказал, а я буду эскиз показывать в фойе. Ну и отлично, прекрасно, молодец.
1: А зритель вот как реагирует на вот эти показы эскизов, а не полноценных спектаклей?
2: Ну, во-первых, зритель уже понимает, куда он приходит. Это первые лаборатории были неожиданные для Челябинска, для зрителя молодежного театра. Сейчас мы вот выставили регистрацию, там, по-моему, за пару часов она полная, у нас полные залы будут. Зрители очень хорошо реагируют в плане того, что есть свобода высказывания. То есть, поскольку это эксперимент, и это любопытно.

0: связь. Это я бы даже так сказал, взаимная связь. Угу. Да. Мы открыты, зритель открыт. Это замечательно.
1: Ну, это действительно такой интересный эксперимент, и я думаю, что не только театралы, да, которые вовлечены в театральный процесс, получат удовольствие, но и просто люди, которые услышат об этом еще раз, да, где-то в этой лаборатории, могут посетить и
0: присоединиться. Да, да, да. Это сделать просто, если будут места, приходить, конечно, бесплатное открытое посещение, где нужно зарегистрироваться, найти нашу группу ВК, Челябинский молодежный театр, найти там ссылочку, перейти по этой ссылочке. Если мест нет, мы просим прощения, а тем более есть какие-то камерные эскизы, где совсем как бы мало посадочных мест. А есть эскизы, где, пожалуйста, полный зал наш там. Поэтому на такие эскизы, я думаю, что достаточно будет мест.
1: Обязательно приходите. Спасибо вам за интервью и напомню, что в гостях был главный режиссер молодежного театра Иван Миневцев.
0: Спасибо.
1: Интервью подготовлено при поддержке Министерства культуры Челябинской области.
2: Культурный код на радио 100.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегии 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Вступление в силу закона о криптовалютах отложено до сентября 2026 года из-за большого количества поправок. Рассмотрение документов в Госдуме перенесли, чтобы законодатели могли найти баланс между прозрачностью рынка и безопасностью участников торгов в условиях санкций. По данным Коммерсанта, даже после принятия закон, вероятно, потребует дальнейших доработок. На фоне сохраняющегося топливного кризиса в регионах России власти Анапы начали дежурство сотрудников мэрии, полиции и волонтеров на местных АЗС. Эти меры, названные систематизацией и оптимизацией, направлены на работу с очередями, предотвращение конфликтов и запрет налива топлива в канистры. Местные власти связывают нехватку топлива с искусственным ажиотажем. На государственном уровне обсуждаются поставки из-за границы, а российские нефтеперерабатывающие заводы работают на полную мощность. Новую фишинговую схему кражи аккаунтов в мессенджерах под видом бесплатной раздачи игровой валюты для платформы Roblox зафиксировали специалисты по кибербезопасности в России. Как сообщили РИА Новости, в компании F6 мошенники создают поддельные сайты, копирующие дизайн официального ресурса игры, и предлагают пользователям получить 1000 бесплатных рубоксов в честь возвращения платформы в страну. Ссылки распространяют через телеграм-каналы. При переходе пользователи предлагают ввести номер телефона и присланный SMS-код, который на самом деле являются ключом доступа к его профилю в мессенджере. Схема появилась на фоне недавнего снятия ограничений с работы Роблокса в России. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что любые зарубежные сервисы могут полноценно вернуться на отечественный рынок при условии соблюдения законодательства. В России фиксируется резкое увеличение числа диагнозов диабета у людей в возрасте до 35 лет. Заболеваемость выросла вдвое. Эксперты подчеркивают, что эта тревожная динамика обусловлена главным образом распространением диабета второго типа, который ранее ассоциировался исключительно с пожилым возрастом. Ситуация усугубляется низкой выявляемостью около 20% и тем, что диабет начал массово поражать даже детей, что свидетельствует о серьезном сдвиге в эпидемиологии заболевания. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснением. Ожидается кратковременный дождь и возможная гроза. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 24 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Билли Аугуст снимет байопик о Джорджо Армани, и Владимир Пресняков с Леонидом Агутиным устроили концерт на борту самолета. Билли Аугуст назначен режиссером фильма «Армани. Король моды», полнометражного байопика о покойном гиганте модной индустрии. Об этом сообщает Deadline. Аугуст – датский режиссер, двукратный обладатель «Золотой пальмовой ветви» Канн за фильм «Пеле завоеватель» 1988 года и «За благие намерения», которые вышли в 1992. «Пеле завоеватель» также принес Аугусту «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке. Среди других его известных работ – сериал «Граф Монте-Кристо», фильмы «Отверженные» и «Дом духов». Этот фильм не просто история культового дизайнера. Это история человека, чье творчество стало частью культурной идентичности Италии. Еще влияние простирается далеко за пределы моды. Мы хотели найти режиссера, способного почтить это наследие с чуткостью, умом и кинематографической красотой, отметил Ировалина. В январе Deadline назвал режиссером и сценаристом байопика Бобби Мореско, известного по сценарию к фильму «Столкновение». Теперь же за Мореско осталась только сценарная часть.
0: Exclusive News.
1: Владимир Пресняков дал концерт на борту самолета, который следовал из Москвы в Сочи. Это произошло 1 июля. Сообщение обнародовало в официальных аккаунтах в социальных сетях компания «Аэрофлот». В сообщении говорилось, что для пассажиров прозвучали сольные хиты и дуэты с Леонидом Агутиным. И, судя по выложенным фрагментам, артист исполнил песни стюардесса по имени Жанна и «Все нормально у хулигана», а вместе с другом и коллегой Леонидом Агутиным «Аэропорты». Леониду и Владимиру активно подпевали члены экипажа и пассажиры. Данная акция стала своеобразной рекламной кампанией фестиваля «Агутинс», который проходит в Сочи с 1 по 11 июля.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Съемки нового телевизионного сериала ТНТ «Челябинский Раджа» начнутся в Челябинске во второй половине июля. Проект, поддержанный губернатором Алексеем Текслером, расскажет о таксисте Василии Лебедеве, который благодаря волшебному кольцу переносится в тело индийского наследника. Главные роли исполняют Дмитрий Брикоткин и Екатерина Стулова. Часть сцен уже отсняли в Индии в мае. А теперь команда продолжит работу в южноуральской столице, городские пейзажи которые объединят на экране две разные культуры. Выбор Челябинска подчеркивает растущий интерес киноиндустрии к региону и его творческому потенциалу. Уникальные исторические артефакты, челябинская ткань эпохи раннего средневековья и старообрядческая икона XIX века возвращаются в исторический музей Южного Урала после реставрации. Специалисты не только восстановили хрупкие предметы, но и совершили научные открытия. Установили точные технологии изготовления ткани и авторскую дату написания иконы. Уже скоро посетители смогут увидеть обновленные экспонаты в основной экспозиции. Сезон цветения редкой орхидеи дремлика темно-красного стартовал в Национальном парке Таганай. Как сообщили в пресс-службе заповедника, этот красивый цветок с ароматом ванили занесен в Красную книгу Челябинской области. Всего на Таганай растет 26 видов орхидей, большинство из которых находится под особой охраной государства. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность. Возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14 градусов, завтра днем до плюс 28. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: piano. Hello, kiss a DJ. You get happy in the future when you mambo Italiano.
1: Вы слушаете Радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Warner Brothers выпустит хоррор о сиреноголовом. Сценарий напишет автор «Орудий» Зак Крегер. И Робби Уильямс спел с уличным музыкантом в Севилье. Студия Warner Brothers выпустит хоррор о сиреноголовом персонаже, который придумал канадский художник Тревор Хендерсон. Сценарий фильма напишет автор «Орудий» Зак Крегер, сообщил Голливуд Репорта. В проекте поучаствует также сценарист Брайан Даффилд. Он станет постановщиком картины. Крегер же выступит продюсером. Сиреноголовый – жуткое 12-метровое гуманоидное существо, чья фигура напоминает вытянутый непропорциональный скелет. Вместо головы у него столб с закрепленными сиренами, которые издают пугающие громкие звуки. Сиреноголовый опасен. Он заманивает заплутавших в лесу путников и охотится на животных. Warner Brothers выиграл право на создание фильма по мотивам вирусной хоррор-легенды в напряженной борьбе. На проект претендовали также Sony, Universal, Paramount и Disney 20th Century Studios. Тревор Хендерсон создал сиреноголового в 2018 году. Персонаж вскоре разлетелся по интернету, породив YouTube-мультфильмы, короткометражки, видеоигры, многочисленные фанатские теории и коллекции мерча.
0: Exclusive News.
1: Робби Уильямс дал неожиданный мини-концерт в испанской Севилье. Гуляя по центру города, он встретил уличного музыканта с гитарой и решил к нему присоединиться. Уильямс вместе с немногочисленными прохожими исполнил балладу «Angels» со своего дебютного альбома 1997 года. Некоторые случайные зрители проходили мимо, не придав моменту особого значения, в то время как другие останавливались, подпевали и снимали происходящее на телефон. В конце импровизированного концерта британский певец попрощался с аудиторией и продолжил прогулку. Севилью Уильямс приехал, чтобы выступить на фестивале «Иконика Санта-Лючия Севилла Фест». В январе у него вышел новый альбом «Бритпоп», который стал его 16-й пластинкой, возглавившей британский национальный чарт. По числу альбомов номер один в Великобритании артист обогнал группу «Битлз».
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: «Приезжай ко мне на новоселье! Барбекю будет! Потом по парку пройдемся!»
3: «Неужели дом построил?»
2: «Все проще! Таунхаус в твоей привилегии купил! Ну это как дом, только удобнее! У меня и участок, и парк частный, и терраса большая, а еще дети сами в школу пешком будут ходить!»
3: «Где, говоришь?»
2: «Таунхаусы в твоей привилегии! Записывай номер 351-210-50-50!» ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: «Люкс-тайм».

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Поздравления в адрес президента Беларуси Александра Лукашенко по случаю Дня независимости республики направил президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что этот праздник дорог и россиянам, так как связан со знаменательным событием общей истории – освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков. Путин отметил, что узы братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в военные годы, сегодня служат надежным фундаментом союзного государства, помогая Москве и Минску координировать усилия в борьбе с внешними вызовами. Премьер-министр Армении Никол Пашинян приглашен на международную промышленную выставку «Иннопром», которая откроется в Екатеринбурге. Глава армянского правительства выступит на главном пленарном заседании форума вместе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Информация об этом размещена на официальном сайте проекта. Главной темой центральной дискуссии станет производство без границ. Добавлю, что в этом году на «Иннопроме» также откроется большой национальный павильон Индонезии, где свою высокотехнологичную продукцию презентуют более 50 компаний. Лимитированные паспорта с портретом Дональда Трампа начнут выдавать в США с 6 июля. Как сообщили в Госдепартаменте, удостоверения личности в ограниченном тираже приурочены к 250-летию создания Соединенных Штатов. Ранее был представлен дизайн паспорта. На внутренней стороне обложки размещен портрет Дональда Трампа с его подписью на фоне текста Декларации независимости. Отмечается, что дополнительная плата за получение лимитированной версии взиматься не будет. Платформа Авито запускает умный сервис «Хвост-радар» для поиска пропавших животных. Благодаря встроенному искусственному интеллекту система по фотографии питомца будет автоматически искать его среди опубликованных объявлений о находках. Это первый подобный проект в мире, созданный на базе крупной технологической площадки, чтобы помочь сотням семей вернуть своих питомцев домой. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность. Возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14 градусов, завтра днем до плюс 28. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Смотрите в прямой трансляции ОТВ. Грандиозный фестиваль классической музыки под открытым небом «Курчатов Фест» 9 и 10 июля в 20:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 6 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.
2: Girls can wear jeans and cut their hair short, wear shirts and boots, 'cause it's okay to be a boy. But for a boy to look like a girl is degrading, 'cause you think that

0: Мадонна, What It Feels Like For A Girl на Радио 100. Челябинске 13.14, у микрофона я, Оля Деева, всех приветствую. Ну что, друзья, всегда рада объявлять в эфире о том, что пятница долгожданная наступила. Прямо каждый раз радостная новость такая. Надеюсь, что завершение рабочей недели вы тоже ждете с нетерпением, планируете свои выходные, а летом это вдвойне приятнее, потому что и увлечений, занятий гораздо больше появляется. Тем более, что синоптики обещали нам хорошую погоду в этот уикенд. В воскресенье так и вовсе до плюс 30, поэтому настраиваемся на шикарный отдых. Ну а пока слушаем музыку в мировом бестселлере Bee Gees с композицией Stayin' Alive прозвучат, а в Кавервилле сейчас Энн Брун и Линнея Олсен. Hello!
1: Кавервилль на Радио 100.

0: Enigma Mea Culpa. Это была чилаут-версия на волне стоп. В Челябинске 13:33. Ну что, пятница. Это значит, что в нашем эфире звучит афиша выходного дня. Ее для вас готовит Софья Дегтярева. Каждый уикенд Соня рассказывает о самых интересных мероприятиях в нашем городе. Сегодня услышите, куда можно будет сходить в эту субботу. Такого подробного рассказа больше нигде не найдете. Во-первых, мы для вас уже собрали все сливки. Во-вторых, Соня берет комментарии у организаторов, а они-то уж знают толк в развлечениях. Афиша без 15:02 будет в эфире, а пока музыка. В рубрике Summertime Blank & Jones и Microch Sun Shines Better.
1: Summertime на радио 100.

0: Афиша выходного дня на радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет.
1: Областной сабантуй и контур мировой литературы. Как провести выходные в городе? В полдень субботы в деревне Норкино Аргаяшского района стартует юбилейный сабантуй, которому исполняется 70 лет. Гостей ждет большая концертная программа с участием ведущих творческих коллективов Башкортостана и Татарстана, спортивные состязания, а также ярмарка ремесел с национальными угощениями. Для самых маленьких организованы отдельные игры и мастер-классы, а для всех желающих – городок юрты подворий, где можно познакомиться с бытом и традициями народов Южного Урала без возрастных ограничений. А в 5 вечера на большой сцене молодежного театра покажут эскиз «Чудо святого Антония», комментирует режиссер постановки Рамиль Кагарманов.
2: Классическое произведение, большинству людей уже известное, с простым сюжетом, где наследники делят наследство, и в этот момент является человек, который говорит: «Я святой Антоний, а я оживлю вашу усопшую тетку». Люди попадают в сложную ситуацию. Что же делать с этим человеком? То мы в нашем эскизе решили открыть для вас тему выбора. Тему выбора, с которой мы сталкиваемся каждый день. И я хочу задать вопрос вам, дорогие зрители, после того, как вы посмотрите нашу работу, а как бы поступили в этом случае вы? И вопрос номер два. Все-таки святой Антоний, это действительно святой Антоний или его не было? Может быть, это был какой-то шарлатан?
1: Для лиц старше 16 лет. Если вы хотите знать больше про развлечения и мероприятия города, заходите на сайт или в группу «Челгид». С вами была Соня Дегтярева. Культурных вам выходных!
0: Афиша выходного дня на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Крайним сроком заключения трех бывших сотрудников социального учреждения за гибель 16-летнего подростка приговорил Троицкий городской суд Челябинской области. Две медсестры и медбрат получили до 6,5 лет колонии общего режима за незаконное лишение свободы несовершеннолетнего. Суд установил, что летом 2022 года медики насильно привязали к кровати воспитанника с особенностями психического развития и оставили его без наблюдения. Мальчик перенес сильный стресс, захлебнулся рвотными массами и скончался. В центре семейного воспитания подростка ранее по договору определили родители. Челябинский хоккейный клуб «Трактор»

0: провел масштабный обмен игроками с санкт-петербургским СКА, в результате которого состав черно-белых пополнил защитник Иван Выдренков. Помимо игрока, челябинцы получили права на голкипера Кирилла Герасимюка и дополнительную денежную компенсацию. В свою очередь, армейцы забрали права на двух молодых челябинских хоккеистов – Илью Миронова и Саву Смирнова. Иван Выдренков известен тем, что забросил золотую шайбу в финале молодежной хоккейной лиги сезона 2023-2024 годов, принеся своей команде Кубок Харламова. Кроме того, в том же плей-офф защитник стал лидером лиги по заблокированным броскам. Сезон цветения редкой орхидеи дремлика темно-красного стартовал в национальном парке Таганай. Как сообщили в пресс-службе заповедника, этот красивый цветок с ароматом ванили занесен в Красную книгу Челябинской области. Всего на Таганай растет 26 видов орхидей, большинство из которых находятся под особой охраной государства. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность. Возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14 градусов, завтра днем до плюс 28. Елена Трубникова, Радио 100.
1: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

gets hard to remember. It gets hard to remember.

0: Лара Фабиан с композицией «Адажио» звучит на радио 100. Челябинске 14:22. Ну что ж, друзья, в ближайшее время на радио 100 будет исключительно женским. Услышим несколько талантливых исполнительниц в эфире. Через несколько минут Имани прозвучит с песней «Don't be so shy», «Не будь таким застенчивым». А в рубрике «Мировой бестселлер» сейчас Аретта Франклин «I say a little prayer».
1: Мировой бестселлер на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это элитно-сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
3: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

One Republic West Coast на Радио 100. Челябинске 14 часов 44 минуты. Ну что, друзья, вся эта неделя на Радио 100 посвящена новому альбому Эмина, который называется Maybe Tomorrow. Уже несколько композиций в нашем эфире прозвучало. Надеюсь, что вы открыли для себя новое звучание. Возможно, Эмина вы раньше не слушали. Очень приятный тембр голоса у него. Ну а альбом состоит из каверов на любимые композиции исполнителя. И в этом часе услышите и еще одну. Эмин исполнит для вас песню Love Story. Это произойдет через несколько минут. Но сейчас в нашем эфире дуэт Джейсон Мраз и Колби Кайлот. Lucky.

Продолжаем знакомить вас с новым альбомом Эмина «Maybe Tomorrow». Это не просто сборник каверов. Название альбома звучит как мягкое обещание. Вера в хорошее будущее и любовь к своему делу способны творить чудеса. Если не сегодня, значит завтра. Музыка, собранная в пластинке, не подвержена моде. Она десятилетиями объединяет людей разных поколений, напоминая о том, что по-настоящему ценное остается с нами навсегда. Надеемся, что после прослушивания нового альбома Эмина у вас случится с ним настоящая love story. Эмин, love story.

0: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
1: Приезжай ко мне на новоселье! Барбекю будет! Потом по парку пройдемся.
2: Неужели дом построил?
1: Все проще! Таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
2: Где, говоришь?
1: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Люкс тайм.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Сотрудники ФСБ задержали в Пятигорске уроженца одной из стран Центральной Азии. Его подозревают в попытке теракта на железнодорожном вокзале в Ставропольском крае, сообщает Центр общественных связей спецслужбы. По данным ФСБ, мужчина – сторонник запрещенной в России террористической организации. После совершения подрыва он собирался выехать в Сирию и вступить в ряды группировки. Возбуждено уголовное дело. В Туве почти 40 километров прибрежной зоны и береговой линии обследовали при поисках двух 12-летних девочек, которые пропали в среду вечером в Кызыле. Об этом сообщает МВД по республике. Ранее сообщалось, что две девочки ушли из своих домов и не вернулись. Позже их телефоны были найдены на берегу Енисея. А в 400 метрах от них обувь одной из девочек. Возбуждено уголовное дело. Поиски девочек ведут на земле, в воде и с воздуха. При помощи беспилотников ранее они никогда не уходили из дома. Турецкие силовики прекратили работу колл-центра мошенников в Стамбуле, обманывавших в основном граждан Евросоюза. Задержаны 80 иностранцев, говорится в полученном РИА Новости сообщении турецкого Минюста. Информация о колл-центре была получена турецкими силовиками от чешских коллег. Операция проходила в районе Маслак на севере Стамбула. Гражданство задержанных иностранцев, сотрудников колл-центра, не раскрывается. Задержанный французскими ВМС танкер «Тагор», шедший из России, покинул территориальные воды Франции. Информацию подтвердило посольство России в этой стране. Ранее компания-владелец «Тагор» была оштрафована на 1 миллион

0: евро. Посольство находилось в постоянном контакте с капитаном танкера и его адвокатом, заявили дипломаты агентства РИА Новости. Французские ВМС задержали судно в Атлантическом океане в конце мая. Его капитан – гражданин России. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал действия Франции незаконными и граничащими с пиратством. О погоде на завтра. В Челябинске ожидается перемена облачность. Возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14 градусов тепла. Завтра днем до плюс 28. Антон Образцов, Радио 100.
1: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
2: Смотрите в прямой трансляции ОТВ. Грандиозный фестиваль классической музыки под открытым небом «Курчатов Фест» 9 и 10 июля в 20:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 6 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Симплерет, Hey Mister на радио 100, Челябинске 15-19. Ну что, друзья, увидела новость. 96-летнюю американку хотят выселить из дома престарелых за слишком шумные вечеринки. Устраивает их Лили Андроник. Она известна миллионам подписчиков в социальных сетях как Грэндма Дроник. Любительница повеселиться ничуть не обеспокоилась предупреждением. Сказал, что и дальше будет весело проводить время. Цитирую: «Сегодня вечером ко мне придут подружки, мы будем сплетничать, и это не вечеринка, но мы ведем себя шумно», — сказала женщина. «Ничего не могу с собой поделать, я люблю вечеринки, вы меня не остановите». Ну что ж, друзья, замечательно же в 96 лет иметь такой оптимистичный настрой. Кстати говоря, если хотите проводить вечеринки, но интеллигентные, чтобы на вас никто не жаловался, включайте радио 100. Дома у нас звучит прекрасная музыка, которая никого не раздражает. Вернемся к ней. В рубрике «Мировой бестселлер» «Beatles» у нас прямо сейчас прозвучат. Композиция «I'll Follow the Sun».
1: Мировой бестселлер на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Маркрон сцены Майли Сайрус, Nothing Breaks Like a Heart. Вот такая вот танцевальная музыка у нас на Радио 100. Надеюсь, она вас взбодрила, добавила сил, чтобы дождаться уже завершения последнего рабочего дня на этой неделе. Осталось совсем чуть-чуть, буквально полтора часика. У нас, кроме музыки, в этом часе будет рубрика «Дома хорошо». Надеюсь, что интерьер вашей квартиры уже преобразился благодаря советам дизайнера, который приходит к нам в эфир каждую неделю. Это Марина Кутепова. И на этот раз она рассказывает, какие люстры сейчас в тренде и где их лучше располагать в пространстве жилых помещений. Об этом всем узнаете в 15:45. Но прямо сейчас Блонкер. Песня называется «Morning Breeze».

0: Дома хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте, с вами дизайнер интерьера Марина Кутепова. Сегодня хочу поговорить с вами о том, что делать с люстрами в современном интерьере. Раньше люстры использовались в интерьерах, символизируя роскошь. Она висела, как правило, в центре пространства, показывая высоту потолков. Но большинство квартир и домов в современном мире имеют не самые высокие потолки. Люстра под потолком, как правило, небольшого размера, усугубляет пропорции и дает неуютное освещение. Именно поэтому в большинстве случаев мы сейчас видим встроенный свет. Но если все-таки мы любим люстры, что же с ними делать в таких пространствах? Вот несколько прекрасных возможностей, когда мы можем повесить люстру, не испортив интерьер. Первое. Повесить люстру над столом, при этом опустить нижний край достаточно низко. 1,40 м или 1,60 м от пола. Это выглядит очень эффектно и дает ощущение более высоких потолков. При этом низко висящая люстра не слепит сидящему за столом и заливает светом всю столешницу. Второе место, где мы можем позволить себе люстру, это изножье кровати. Пространство, в котором мы никогда не ходим, и поэтому оно дает возможность повесить люстру достаточно низко. Светильник в этом месте будет смотреться уютно и красиво. Важно отметить, что когда монтируют светильники, мебель еще не стоит. И всегда кажется, что люстра висит слишком низко, из-за того, что пространство пустое. Но поверьте, в финальной версии это будет смотреться потрясающе. Третий вариант, где мы можем использовать такой светильник – прихожая или санузел. Очень эффектно выглядит небольшая люстра в таких помещениях. А вот в пространстве гостиной при низком потолке я бы не стала вешать люстру вообще, по центру ни в коем случае. Поэтому важно найти те зоны, в которых можно опустить подвесные светильники и люстры ниже. Но если у вас высокие потолки, вешайте люстры смело, где хотите. И помните, дома хорошо, когда он создан с душой.

0: Барри Уайт, Just the Way You Are на волне 100. Почти 4 часа в южноуральской столице. В рубрике Lux Time завершит этот час очаровательная Даяна Кроул с песней Dancing in the Dark, а сразу после в эфир выйдут актуальные региональные новости.
1: Lux Time на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. Алексей Текслер поблагодарил Верховного муфтия России Талгата Таджудина за решение назвать строящуюся в Челябинске соборную мечеть именем Габдрахмана Расулева. Это произошло на полях расулевских чтений в Троицке. Губернатор отметил, что имя сына и духовного наследника Зайнулы Расулева в названии мечети будет и дальше вдохновлять и объединять патриотов страны. Габдрахман Расулев продолжил дело своего отца. Он руководил медресе Расулия в Троицке, а с 1936 по 1950 год возглавлял Центральное духовное управление мусульман. Челябинский межвузовский кампус «Южный Урал» уже открыл прием заявлений на заселение. Этой осенью он готов принять около 3500 жильцов, в том числе студентов, которые уже имеют прописку в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба Южноуральского госуниверситета. Место обучения также не имеет значения, в кампус может заселиться студент любого вуза. Главное, чтобы ему исполнилось 18 лет. Прием заявок ведется на сайте campus-южноурал.рф. Клуб Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» официально объявил о подписании контракта с воспитанником челябинского «Трактора» Максимом Шабановым. Нападающий проведет в стане «Диких» один сезон и заработает 1 миллион 600 тысяч долларов, сообщает пресс-служба североамериканского клуба. Ранее Шабанов покинул «Нью-Йорк Айлендерс», в котором провел сезон 2025-26. О погоде на завтра. В Челябинске ожидается переменная облачность. Возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14 градусов тепла. Завтра днем плюс 28. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мадонна «Don't Tell Me» на Радио 100. Челябинске 16:22. Сейчас у нас рубрика «Мировой бестселлер» будет в эфире звучать, а в ней Хулио Иглесиас и его композиция «Ностальжи». Давайте расскажу, в чем же смысл этой песни. Исполнитель вспоминает возлюбленную, живущую в стране холода, которая, вероятно, символизирует не только географическую отдаленность, но еще и эмоциональную недоступность. Герой рассказывает о трагичной судьбе возлюбленной, которая решила сжечь свою жизнь в 20 лет, уехала за море, туда, где светит солнце. И этот поступок оставил героя в сером небе печали и одиночества. Ну что ж, друзья, есть там слова «зимняя любовь» и «перевернутое небо». Это, конечно, метафоры, которые передают недолговечность и обреченность отношений. Вот такая грустная композиция, но при этом очень красивая и многими любимая. Давайте слушать.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома. Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Мировой бестселлер.

0: Mystic Diversions, Angel Soul на радио 100 в Челябинске, 16:35. Друзья, у нас в этом часе будет звучать рубрика «Культурный код». Для вас ее готовит наш музыкальный редактор Кристина Вовченко, приглашает в гости творческих людей. И сегодня к нам придет главный режиссер молодежного театра Иван Миневцев, расскажет о режиссерской лаборатории «Контур». Узнаете, кто принимает в ней участие и какой теме посвятят в этом году исследования в рамках лаборатории. Обо всем этом ближе к концу часа. Прежде музыка в рубрике «Summer Time», сейчас Фрэнк Синатра. «Летний ветер» называется композиция «Summer Wind».
1: «Summer Time» на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот. Мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится. Мать порядок, папа цирк. Мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Культурный код на радио 100.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Режиссерская лаборатория «Контур» – это цикл лабораторий, в которых молодые режиссеры из разных городов проводят театральные эксперименты. За 5 сезонов лаборатория успела исследовать темы Великой Отечественной войны, советской детской литературы, современной драматургии, сказок и комедии. В этом году исследования посвятят мировой литературе. В гостях в студии «Радио 100» – главный режиссер молодежного театра Иван Миневцев. Иван Сергеевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Первая лаборатория «Контур» появилась в 2020 году и была посвящена 75-летию Великой Отечественной войне. Как вообще возникла идея создания вот этой лаборатории «Контур» и запрос на такой формат театрального мероприятия? Он появился у театра, у режиссеров или у самих зрителей?
3: Вообще лабораторный процесс в России идет уже достаточно долго. Ему уже лет 30, наверное, может быть, чуть меньше, может быть, 25. Когда я пришел в театр, стал главным режиссером в 2019 году, сразу стало понятно, что мы такие мероприятия, такие форматы, такие события будем проводить, потому что это история, которая занимает, покрывает сразу несколько задач. Первая задача, конечно же, это знакомство с режиссерами, потому что всегда провинциальный театр, региональный театр нуждается в том, чтобы режиссеры постоянно менялись, чтобы приезжали новые, те, кому есть что сказать, не обязательно молодые, да, это могут быть и режиссеры поопытнее, и постарше, и это могут быть и совсем студенты, только что там, да, закончив театральные вузы. И вторая задача – это, конечно же, приобретение для театра, для репертуара нового материала. И изучение нового материала на предмет, возможность постановки, что, как не лаборатория, может взять на себя такую функцию. И поэтому лаборатория, вот, допустим, в 2020 году, да, мы изучали тему войны, что это такое, как сегодня об этом можно говорить, какими словами, каким языком, театральным в том числе. И каждый раз это новая тема. И мы уже много тем прошли, это была и современная драматургия, которая была самая успешная, на самом деле, да, у нас 2 спектакля вошло в репертуар по современной драматургии русской. В том году контур комедии, сказки. В общем, каждый год берется тема, которая исследуется, именно поэтому это лаборатория. И мы понимаем, что нам из этого нужно, что нам из этого не нужно, каким языком мы говорим, каким мы не говорим. Зрители это смотрят, обсуждают и понимают. Это не только театр, но и непосредственно зритель оценивает, да, все это.
2: Вот вы сказали, что это новый взгляд, новые спектакли, режиссеры разные, новые. Вот как проходит сам процесс отбора режиссера? Почему вы выбираете тех или иных?
3: Смотрите, он по-разному может проходить, но сейчас вот уже пару лет или даже 3 года, наверное, мы делаем открытый прием заявок. Режиссеры со всей страны присылают на эту тему свои экспликации. Экспликация – это такая краткая характеристика или краткое описание идей. И мы внутри театра, исходя из этих заявок, то, что нам больше понравилось, она не обязательно должна быть наиболее разработанная. Она должна быть наиболее внятная. В голове у того человека, который это читает, уже состоялся какой-то спектакль. И мы читаем эти заявки, наиболее понравившиеся участвуют в лаборатории. Но это не единственный способ, конечно. Поначалу мы приглашали наиболее интересных для нас режиссеров. То есть, как мне казалось, что, ага, вот этот вот режиссер, он сейчас идет на какой-то взлет, у него появляется много хороших спектаклей, там, в Москве или в Санкт-Петербурге или еще где-то. И мы его зовем на лабораторию, чтобы он попробовал у нас свои силы. Потому что, допустим, работа с труппой, то есть работа с артистами нашими, это тоже имеет большое значение. Да? Бывает такое, что труппа, артисты могут и не принять режиссера. Не поймут, на каком языке он говорит, что он хочет. И такие случаи тоже были. В основном это, конечно, всегда работы интересные, любопытные. Театральные критики приезжают, обсуждают. И, конечно же, не всегда то, что мы видим в заявках, соответствует тому, что мы потом видим в реальности как результат. И ничего страшного. Оно на это и лаборатория, да? Это не математика, это...
2: Эксперимент.
3: Эксперимент, да-да-да. В чистом виде мы даем абсолютную свободу. Ну, понятно, что есть текст, и в рамках этого текста, пожалуйста, делай, что хочешь, да? Для режиссеров это тоже важный опыт, потому что за какой-то короткий период, вот я всегда говорю, мне кажется, это важно подчеркнуть, что это такая потоковая режиссура, То есть, да, готовиться к лабораториям вообще не обязательно. Нужно услышать себя, услышать артиста, услышать, как звучит город, как звучит театр, как может звучать местный зритель, предположить. В общем, это такая тонкая работа, на самом деле. Работа, которая позволяет тебе подняться немного над текстом и, возможно, над собой даже, да, над своими штампами за этот короткий период. Вот, то есть, войти, так скажем, в состояние потока, вот это вот и есть лаборатория. И когда одна из команд входит, то тогда сразу возникает театр, и возникает какая-то магия, да, несмотря на то, что там неделя на репетиции у них. Ну, допустим, в прошлой лаборатории «Контур комедии» один был эскиз, очень хороший. Андрей Хисамиев поставил, как построился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Отличная работа, 40 минут. Понятно, что она не станет репертуарным спектаклем. Вроде как слишком мало, да, места, да, для репертуарного спектакля там развернуться. Но мы его позвали на следующую постановку. И вот так вот, когда открывается режиссер, это всегда приятно, это видно, это клево. Вот возникает магия, и вот как бы вроде бы лаборатория и состоялась, если есть один эскиз такой.
2: Шестой сезон «Контур мировой литературы». Как вообще вот эти темы вы выбираете на каждый сезон? Какие направления?
3: Тут тоже есть несколько как бы факторов. Первый фактор – это, конечно, определенные цели репертуара. Сейчас по понятным причинам у нас преобладает в большинстве своем русская классика или современная русская литература. Лаборатория – это всегда такое пространство, где ты можешь что-то попробовать и понять, а это сегодня работает или нет. Работа с классическими зарубежными авторами, она сейчас кажется наиболее нам интересной, важной для репертуара в первую очередь, потому что у нас нет, да, у нас нет ни Ибсена, тем более Эмиля Золя. Посмотрим, как это сегодня звучит. Посмотрим вообще, как это можно делать, как это нужно делать, как это должно отражаться в нас, да, в наших сердцах, там, в наших душах. Как из этого создать, из Юджина Анила создать современный спектакль, чтобы он был понятен. Темы разные были, да, как вы уже успели заметить, и про Великую Отечественную войну говорили. Пытались сделать сказки, просто детские сказки. В том году мы изучали комедию. И иногда так бывает, что какая-то литература вот вдруг неожиданно очень актуально звучит. Вот прям думаешь, боже, такая пьеса или роман, где же это было?
2: Почему? Типа 100-летней давности, а звучит современно.
3: Да, да, да. А звучит, как будто написано сегодня. Вот посмотрим, как будет звучать зарубежная классика, там, Золя тот же самый.
2: Шестой сезон лаборатории стартовал 29 июня. Что уже случилось и какие общие впечатления есть у вас, как у главного режиссера? И вот что еще можно успеть посетить 4 и 5 июля? Какие эскизы посмотреть?
3: Ну, пока еще результатов никаких нет, мы только начали. Пока мне любопытно, как режиссеры входят в пространство театра. У нас в этом году два приезжих всего режиссера из Москвы, Василий Буткевич, из Архангельска, Филипп Шкаев. Двое местных. Дмитрий Писарев, уже известный челябинскому зрителю режиссер, поставивший не один успешный спектакль в Челябинске. И Рамилька Гарманов, это молодой режиссер, он закончил ЕГТИ, тоже из Челябинска. И пока интересно, как они входят. То есть пока вот кто делает Юджина Нила, он нашел новое место в театре. Он сказал, а я буду эскиз показывать в фойе. Ну и отлично, прекрасно, молодец.
2: А зрители вот как реагируют на вот эти показы эскизов, а не полноценных спектаклей?
3: Ну, во-первых, зритель уже понимает, куда он приходит. Это первые лаборатории были неожиданные для Челябинска, для зрителя молодежного театра. Сейчас мы вот выставили регистрацию, там, по-моему, за пару часов она полная, у нас полные залы будут. Зрители очень хорошо реагируют в плане того, что есть свобода высказывания. То есть, поскольку это эксперимент, и это любопытный опыт для зрителя, интересный. Мы рушим стену, да, у нас нет четвертой стены во время обсуждений. Каждый может высказаться, каждый может что-то подсказать, сказать, понравилось, не понравилось. И что-то зритель подсказывает, откровенно говоря, конечно. То есть что-то мы думаем одно про эту работу, а приходит зритель, что-то подсказывает свое. То есть мы пускаем его как бы в святая святых театра, там он, конечно, что-то может менять.
2: Да. Ну, такая вот обратная, да, связь получается все равно, вот мнение зрителя.
3: Когда... Ну, это обратная связь, да, да, обратная связь. Это, я бы даже так сказал, взаимная связь, да. Мы открыты, зритель открыт. Это замечательно.
2: Ну, это действительно такой интересный эксперимент, и я думаю, что не только театралы, да, которые вовлечены в театральный процесс, получат удовольствие, но и просто люди, которые услышат об этом еще раз, да, где-то в этой лаборатории, могут посетить и
3: присоединиться. Да, это сделать просто, если будут места, приходить, конечно, бесплатное открытое посещение, где нужно зарегистрироваться, найти нашу группу ВК, Челябинский молодежный театр, найти там ссылочку, перейти по этой ссылочке. Если мест нет, мы просим прощения, тем более есть какие-то камерные эскизы, где совсем как бы мало посадочных мест. А есть эскизы, где, пожалуйста, полный зал наш там. Поэтому на такие эскизы, я думаю, что достаточно будет места.
2: Обязательно приходите. Спасибо вам за интервью. И напомню, что в гостях был главный режиссер молодежного театра Иван Миневцев.
3: Спасибо.
2: Интервью подготовлено при поддержке Министерства культуры Челябинской области.
0: Культурный код на Радио 100.

0: Застройщик, привилегия 4.
1: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
2: Неужели дом построил?
1: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
2: Где, говоришь?
1: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. О, специализированный застройщик привилегии 4. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Люкс Тайм.

0: Мед-Ньюс на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Антон Образцов. Семьям погибших в результате удара ВСУ по рынку в Токмаке окажут помощь. Поручения даны. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем канале на платформе «Макс». Дрон ударил по рынку города в эту пятницу. Погибли 5 жителей, еще 18 человек.

0: человек получили ранения, сообщал ранее глава региона. Поручил социальному блоку правительства немедленно начать работу с семьями погибших. Все положенные выплаты будут произведены в кратчайшие сроки. Все службы и администрация находятся на рабочих местах, написал Балицкий. Суд арестовал бывшего замглавы Росавиации Константина Махова, пишет «Коммерсант», его обвинили в особо крупном мошенничестве. Сегодня утром суд отправил в СИЗО бывшего начальника Махова Александра Нерадько. По данным издания, дело связано с хищением 800 миллионов рублей при строительстве новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Домодедово. По вменяемой статье обоим грозит до 10 лет лишения свободы. В Тегеране начались похороны аятоллы Али Хаменеи, пишет ТАСС. С верховным лидером Ирана приехали попрощаться делегаты из 100 стран. Церемония началась с молитвы в религиозном комплексе Массала. С 4 по 6 июля прощание будет идти в Тегеране. Затем тело Хаменеи отправится в другие города. Само погребение состоится 9 июля на родине Хаменеи в мавзолее Мешхеде. Верховный лидер Ирана погиб 28 февраля после удара США и Израиля по Тегерану. Новым лидером страны выбран его сын Маджтаба Хаменеи. Парламент Армении запретил гражданам голосовать из-за рубежа. Об этом сообщает «Спутник Армении». Участвовать в парламентских выборах и референдумах смогут только те граждане, которые постоянно проживали в стране не менее 366 дней из последних 730. Это требование должно быть выполнено за 48 дней до очередных выборов и за 28 до внеочередных. По словам авторов поправок, постоянно проживающие за рубежом граждане часто недостаточно знакомы с внутриполитической ситуацией в Армении. И о погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность. Возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14 градусов тепла. Завтра днем плюс 28. Антон Образцов, Радио 100.
1: World News на Радио 100.

0: Ага, Minor Earth, Major Sky на радио 100, Челябинске, 17:14. Ну что ж, друзья, выходные приближаются. Кстати говоря, синоптики нам обещают в этот уикенд шикарнейшую погоду, даже без осадков. Хорошие у меня для вас новости. Впрочем, завтра еще ожидается слабый дождь, но будет плюс 26, а в воскресенье наступит совершеннейшая благодать, без дождя и до 29 градусов выше нуля. Пора отправляться на озера, открывать купальный сезон, кто этого еще не сделал. Ну а в понедельник вообще плюс 32, лето возвращается в регион. Но пока продолжаем нашу музыкальную пятницу. В мировом бестселлере Нэнси Синатра прозвучит «These Boots Are Made For Walking», а в кавервиле сейчас Карен Суза «Do You Really Want To Hurt Me?».
1: Мировой бестселлер на радио 100.

0: Garbage, The World Is Not Enough на радио 100, 17:36 в Южноуральской столице. Сегодня пятница, это значит, Соня Дегтярева, ведущая афиши выходного дня, вновь подготовила для вас наиподробнейший обзор самых интересных мероприятий, которые состоятся в Челябинске. Сегодня услышите, куда можно будет отправиться в субботу. Прозвучат в эфире комментарии организаторов, поэтому рекомендую обязательно уделить внимание афише и выбрать, куда сходить. Афиша прозвучит в 17:45. Из музыки сейчас рубрика «Summertime» у нас, а в ней Даска Гайкович.
1: «Summertime» на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: No, I've still got a lot of fight left in me.
1: Афиша выходного дня на Радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет.
2: Областной сабантуй и контур мировой литературы. Как провести выходные в городе. В полдень субботы в деревне Норкино Аргаяшского района стартует юбилейный сабантуй, которому исполняется 70 лет. Гостей ждет большая концертная программа с участием ведущих творческих коллективов Башкортостана и Татарстана, спортивные состязания, а также ярмарка ремесел с национальными угощениями. Для самых маленьких организованы отдельные игры и мастер-классы, а для всех желающих – городок-юрты подворий, где можно познакомиться с бытом и традициями народов Южного Урала без возрастных ограничений. А в 5 вечера на большой сцене молодежного театра покажут эскиз «Чудо святого Антония», комментирует режиссер постановки Рамиль Кагарманов.
3: Классическое произведение большинству людей уже известное, с простым сюжетом, где наследники делят наследство, и в этот момент является человек, который говорит: «Я святой Антоний, а я оживлю вашу усопшую тетку». Люди попадают в сложную ситуацию. Что же делать с этим человеком? То мы в нашем эскизе решили открыть для вас тему выбора. Тему выбора, с которой мы сталкиваемся каждый день. И я хочу задать вопрос вам, дорогие зрители, после того, как вы посмотрите нашу работу, а как бы поступили в этом случае вы? И вопрос номер два. Все-таки святой Антоний, это действительно святой Антоний или его не было? Может быть, это был какой-то шарлатан?
2: Для лиц старше 16 лет. Если вы хотите знать больше про развлечения и мероприятия города, заходите на сайт или в группу «Челгид». С вами была Соня Дегтярева. Культурных вам выходных!
1: Афиша выходного дня на Радио 100.

0: Юфоу Беладонна на волне 100. Почти 6 вечера в Челябинске. В завершении часа традиционная рубрика «Люкс Тайм», а в ней на этот раз Китамилуа с песней «Nobody knows you than you are down and out». А сразу после в эфир выйдут новости, узнаете, что происходит в регионе.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.
2: Once I let the

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. На Расулевских чтениях в Троицке командир отряда специального назначения Ахмат Абтиалаудинов отметил важность межрелигиозного единства, которое он увидел на церемонии вручения дипломов выпускникам медресе. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с верховным муфтием Талгатом Таджудином поздравил будущих имамов с окончанием обучения. По словам Абтиалаудинова, такие мероприятия, как Расулевские чтения, наглядно демонстрируют, что в России межнациональный и межконфессиональный мир остается основой общественного согласия и единства. Челябинский электробус «Синара» вышел на маршрут в Калининграде. В город машина поступила 3 месяца назад. Она вмещает 85 пассажиров, имеет низкий пол и функцию наклона. При движении накатом электробус возвращает энергию в батарею. Полного заряда за ночь хватает на 240 километров. Транспорт сейчас курсирует по городу в тестовом режиме. Хоккейный клуб «Трактор» опубликовал план подготовки к предстоящему сезону. Игроки выйдут из отпуска 1 августа. Они проведут сборы в Челябинске, а затем отправятся в Магнитогорск на турнир памяти Ивана Рамазана. При этом домашний кубок губернатора Челябинской области в этом году проводить не будут. Тренерский штаб черно-белых решил, что месяца предсезонной подготовки не хватит, чтобы успеть набрать хорошую физическую форму и проявить себя на 2 турнирах. О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность. Возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14 градусов.

0: Реклама на Радио 100.
1: Смотрите в прямой трансляции ОТВ. Грандиозный фестиваль классической музыки под открытым небом «Курчатов Фест» 9 и 10 июля в 20:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 6 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: James T.W. Hopeless Romantics на радио Стоп в Челябинске, 18:13. Ну что, друзья, под конец рабочего дня появились интересные музыкальные новости. Не могу вам их не рассказать. Группа Deep Purple выпустила новый альбом, называется он Splat. В 24-ю студийную пластинку британских рокеров вошли 13 треков, в том числе выпущенные ранее синглы и клипы Arrogant Boy, Guilt Trippin и Diablo. В августе музыканты отправятся в мировой тур, будет 86 концертов, и начнется он в Америке. А теперь вернемся к нашей музыке и услышим Сальваторе Адамо в мировом бестселлере, а в Кавервилле сейчас Sweet Voices, Poker Face.
1: Кавервилл на радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Maroon 5 – это любовь, называется композиция «This Love». Челябинске 18:34. Ну что, друзья, всю неделю мы знакомили вас с новым альбомом исполнителя Эмина, который называется «Maybe Tomorrow». В него вошли 12 треков. Это все каверы на любимые песни Эмина. Красиво каждую из них он исполнил и преподнес. Мы рассказываем вам и о творчестве этого исполнителя, и о самих композициях. Надеюсь, что большинство песен вы успели послушать. А если нет, то имейте в виду, что в воскресенье они будут все звучать целый день. Поэтому настраивайтесь на волну 100 обязательно. Ну и в этом часе будет одна из песен. Называется она «Make the World Go Away». Чуть позже ее послушаем. А прямо сейчас рубрика «Summertime», в которой «Fantastic Plastic Machine».
1: Summertime на радио 100.

0: Радио 100. Радио 100. 100 FM. Новый день, новая музыка. На Радио 100.
1: I mean, maybe tomorrow.

Всю неделю на Радио 100 звучат песни из нового альбома Эмина «Maybe Tomorrow». Дебютный альбом исполнителя под названием «Still» вышел в 2006 году, и все песни в нем были записаны на английском языке. На протяжении еще 6 альбомов Эмин пел исключительно на нем. Все изменилось благодаря Григорию Лепсу, который надоумил молодого коллегу перейти на русский язык. Его первый полноформатник на русском вышел в 2013 году. Сегодня Эмин исполняет песни и записывает новые на обоих языках. В своем новом альбоме Эмин исполнил каверы на любимые композиции. И одной из них стала песня «Make the World Go Away». Оригинальная версия была записана Рэем Прайсом в 1963 году. Это была одна из первых песен Прайса, в которой участвовал оркестр и женский хор. Альбом с этой песней достиг второй строчки кантри-чарта «Билборд». А в 1970 году композицию исполнил король рок-н-ролла Элвис Пресли. Эмин, «Make the World Go Away».

0: Мировые шедевры на Радио 100.
1: Программа для слушателей старше 12 лет.
2: «Крик» – серия картин норвежского художника-экспрессиониста Эдварда Мунка. Они были созданы в промежутке между 1893 и 1910 годами. На них мастер изобразил кричащую в отчаянии человеческую фигуру на фоне кроваво-красного неба и крайне обобщенного пейзажа. Фигура кричащего примитизирована до такой степени, что напоминает скелет или эмбрион. Волнообразные линии пейзажа будто эхо повторяют закругленные контуры головы и широко раскрытого рта. Негативная эмоция субъекта таким образом подминает под себя окружающий мир, приобретая вселенский размах. Но, возможно, и обратное прочтение. Человек агонизирует по поводу раздающегося отовсюду, как выразился сам художник, крика природы. Крик, как эмблема экспрессионизма, служит своего рода прелюдией к искусству 20 века, предвещая ключевые для модернизма темы одиночества, отчаяния и отчуждения. Мунк создал 4 версии произведения, используя различные техники. В Национальном музее Норвегии выставлена наиболее знаменитая, вторая по счету версия, она написана маслом. «Крик» стал поистине иконическим образом и шедевром художественного искусства экспрессионистов.
0: Мировые шедевры на Радио 100.

0: Даррен Хейс, Strange Relationship, на волне 100. Почти 7 вечера в Челябинске. Друзья, на этом я, Оля Деева, с вами прощаюсь уже до понедельника. Желаю вам шикарнейше отдохнуть на этих выходных. Наслаждайтесь летом, жаркой погодой, приятными моментами, которых, я уверена, много в вашей жизни. Ну и, конечно же, музыкой, которая звучит на радио 100. Сейчас у нас рубрика «Люкс Тайм» в эфире, а в ней Рауль Мало. «Games that lovers play».
1: Люкс Тайм на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
3: Приезжай ко мне на новоселье. Барбекю будет. Потом по парку пройдемся.
4: Неужели дом построил?
3: Все проще.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. Челябинская область и Беларусь укрепляют сотрудничество в сфере городского электротранспорта. Первый заместитель министра промышленности республики Виктор Щетько встретился с министром транспорта и дорожного хозяйства Челябинской области Андреем Ксензовым. Стороны обсудили выполнение контракта на поставку 12 трехсекционных низкопольных трамваев, сообщает Минпром Беларуси. Первый вагон прибудет в регион уже в сентябре. Трехсекционные трамваи закупят для линии скоростного метротрама. Стороны также обсуждают дополнительные поставки в следующем году. На федеральной трассе Р-254 в Красноармейском районе вводят временные ограничения для автомобилистов. На отрезке с 20 по 25 километр с 1 июля по 1 ноября подрядчики заменят асфальтобетонное покрытие, передает Федералпресс. На время ремонта на этом участке будут действовать переменные режимы движения. Для водителей разработают временную схему объезда. Фестиваль «Челябинская область. Большая семья» доехал до Усть-Катава. Праздник развернулся на площадке спортивного комплекса города. В течение дня в Усть-Катаве работали интерактивные шатры и мобильные консультационные центры 23 ключевых министерств и ведомств региона. Жители могли напрямую задать вопросы специалистам и получить разъяснения по волнующим темам. Для гостей также были организованы мастер-классы, спортивные и интеллектуальные состязания, медицинские обследования и консультации по профориентации.

0: погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность. Возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14 градусов тепла. Завтра днем плюс 26. Антон Образцов, Радио 100.
1: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 9653. Присоединяйся к своим. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Лихорадка денге может скрываться на острове Бали под видом гриппа. Поэтому по возвращению в Россию туристам нужно следить за самочувствием. Об этом сообщает Роспотребнадзор в своем канале на платформе «Макс». Ранее в телеграм-канале «База» появилась информация о том, что десятки российских туристов и релокантов заявили о заражении гонконгским гриппом на Бали. Уточнялось, что заболевшие переносят вирус даже тяжелее ковида. В Роспотребнадзоре добавили, что пик циркуляции гриппа на острове был пройден в начале июня, однако сейчас отмечается сезонный подъем. Разрешение на открытие сезона получили 75 пляжей Анапы. Еще 11 проходят экспертизу, сообщается на сайте правительства. Продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе. Осуществляется отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пляжах Анапы. Кроме того, ведется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Республики Крым. Новых случаев выбросов нефтепродуктов не зафиксировано. Визовые центры Кипра в городах России возобновят прием документов 6 июля, сообщило посольство республики в нашей стране. Сервисный сбор составит 5 евро без учета НДС. Сумма визового сбора для заявителей старше 12 лет – 90 евро, для детей 6-12 лет – 45 евро. Напомню, с 15 июня из-за истечения срока действия договора на оказание услуг с компанией BLS International прием заявлений в визовых центрах Кипра был приостановлен. Документы принимали только в консульском отделе посольства, а также в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. Россияне за рубежом смогут получать госуслуги по принципу одного окна. Эксперимент начался 1 июля, сообщили в Минэкономразвитии. До конца 2027 года проект будет реализован в 12 странах. Уже сейчас в Армении, Казахстане, Узбекистане и Киргизии россияне могут оформить СНИЛС, получить квалифицированную электронную подпись, которая позволяет дистанционно подписывать документы, пользоваться порталом госуслуги. А в перспективе перечень сервисов планируется расширить. О погоде. В Челябинске завтра ожидается перемена облачности. Возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14 градусов тепла, а завтра днем плюс 26. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: «Приезжай ко мне на новоселье! Барбекю будет! Потом по парку пройдемся!»
3: «Неужели дом построил?»
2: «Все проще! Таунхаус в твоей привилегии купил!» «Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить».
3: «Где, говоришь?»
2: «Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: «Люкс Тайм».

Радіо 100. 100 FM. Summertime на Радіо 100.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегии 4». Проект декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможно, отличие ее характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: «Приезжай ко мне на новоселье! Барбекю будет! Потом по парку пройдемся!»
3: «Неужели дом построил?»
2: «Все проще! Таунхаус в твоей привилегии купил! Ну это как дом, только удобнее! У меня и участок, и парк частный, и терраса большая, а еще дети сами в школу пешком будут ходить!»
3: «Где, говоришь?»
2: «Таунхаусы в твоей привилегии! Записывай номер 351-210-50-50!»
4: «О, специализированный застройщик привилегии 4. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf».
0: «Люкс-тайм».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегии 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: «Люкс-тайм».